когда я в юности любил, казалось мне сладко, сладко проводить.